сырья на нелегком. А я, бля, я Томаса Нопа, я не. I'm a radio, and I'm a radio.